0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Партии, формирующие будущее правительство, сдержанно комментируют ход переговоров. Далее об этом и других событиях более подробно. Партии, которые могли бы сформировать будущее правительство, пока сдержанно комментируют ход переговоров и возможное распределение сфер ответственности. Хотя участвующие в коалиционных переговорах политики ранее указывали, что работа над правительственной декларацией продолжается, и ко второй половине дня воскресенья очертания правительства могли бы стать более ясными, конкретные договоренности пока публично не раскрываются. Глава фракции Союза зеленых и крестьян в Сейме Харис Рокпельнис в воскресенье в полдень сообщил агентству Лето, что Союз зеленых и крестьян обобщил и представил свои дополнительные уточнения к проекту правительственной декларации. «На данный момент ничего более ясного нет. Я свою часть сделал», — сказал Рокпельнис. Лидер национального объединения Илза Индрексене также отметила, что комментировать особенно нечего, добавив, что более подробную информацию мог бы предоставить кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс. Она подтвердила, что первые консультации между политическими силами уже состоялись, и переговоры с потенциальными партнерами продолжаются. Комментируя возможное распределение министерских постов, Индрексене указала, что в настоящее время продолжается работа над правительственной декларацией. Между тем, консультант, подавший в отставку премьер-министра Эви Киселине, Сандрис Сабаев, подтвердил агентству Лето, что Киселине могла бы стать министром обороны, если бы поступило такое предложение. Он отметил, что Киселине серьезно рассмотрела бы такую возможность, так как безопасность Латвии всегда была одним из приоритетов для премьера, что подтверждается решением правительства по бюджету безопасности и действиями по укреплению обороноспособности. Национальные вооруженные силы завершили поисковые работы в озере Дридзис в Красловском крае, где в субботу утром упал и сдетонировал дрон. Представитель национальных вооруженных сил Робертс Скраучс сообщил, что дрон распался на несколько небольших частей. В воскресенье было принято решение завершить поисковые работы, поскольку все, что возможно, было найдено. Пока еще неизвестно, что это был за дрон. Все найденные детали еще будут изучаться и анализироваться. Доступ к озеру больше не ограничен. Мужская сборная Латвии по хоккею в воскресенье в 6-м матче чемпионата мира со счетом 6-0 обыграла Великобританию, укрепив свои позиции в борьбе за место в четвертьфинале. Групповой турнир Латвия завершит во вторник матчем против Венгрии. В предыдущих матчах латвийские хоккеисты со счетом 2-4 уступили Швейцарии, 2-0 выиграли у Германии, 1-3 проиграли австрийцам, 1-7 – сборной Финляндии. Но со счетом 4-2 обыграли действующих чемпионов мира США. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: 102.7.
1: Radio Mix FM.
2: DJ Lewis and Sweet Power. Billie Jean.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На этой неделе в Риге стартует прием в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно. Прием заявок на поступление в 10 классы рижских школ начнется 27 июня и продлится не менее 5 календарных дней. Решение начать прием позже, чем в предыдущие годы, принято с учетом внешних угроз, возникших в других муниципалитетах Латвии. Из-за этого многие школьники получат результаты централизованных экзаменов позднее обычного. В самоуправлении сообщили, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы утвердил внутренние правила, определяющие порядок зачисления учащихся в 10 классы общеобразовательных программ рижских школ, а также порядок приема на свободные места в 11 и 12 классах в 2026-27 учебном году. Прием в 10 классы и на вакантные места в старших классах будет проходить на конкурсной основе. Каждое учебное заведение 22 мая опубликовало собственные правила приема на своих сайтах. Общая информация по всем школам доступна в рижском каталоге учебных заведений. До 2 июня школы также разместят информацию о свободных местах в 11-12 классах. Подать заявление можно будет в электронном виде через портал latvia.gov.lv, а также лично в центрах обслуживания жителей Риги и в выбранной школе, если заявление подается только в одно конкретное учебное заведение. Всего в этом году 54 рижские средние школы, включая 6 госгимназий, планируют открыть 10 классы. Всего предусмотрено до 4500 мест для новых учеников. Учитывая частое оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении. В Резекненской второй средней школе для учащихся 4-х, 8-х и 10-х, 11-х классов учебный процесс будет организован удаленно. В Резекненской третьей основной школе ученики с 3 по 9 класс будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся с 5 по 12 классы обучение будет организовано частично дистанционно, очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии работает чуть более 63% населения. Далее об этом и других событиях более подробно. В первом квартале этого года в Латвии было занято 871 200 человек или 63,8% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования рабочей силы, опубликованные Центральным статистическим бюро. За год уровень занятости вырос на 0,6%, а число занятых увеличилось на 3200 человек. Среди молодежи также зафиксирован рост занятости до 31,6%, что на 3,6% больше, чем годом ранее. В возрастной группе от 20 до 64 лет в первом квартале 2026 года было занято 806 400 человек, или 77,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос, однако в квартальном выражении наблюдается небольшое снижение числа занятых. Уровень безработицы в Латвии в первом квартале составил 7,1%. Это ниже, чем годом ранее, но выше, чем в предыдущем квартале. Всего в стране насчитывалось 66 400 безработных. Мужская безработица остается немного выше женской – 7,2% против 7%. Особое внимание статистике привлекает структура безработицы. Долгосрочная безработица – 12 месяцев и более – достигла 25 800 человек. Это заметно больше как в годовом, так и в квартальном сравнении. Доля долгосрочных безработных выросла до 38,9% всех безработных, что указывает на усиление проблемы закрепления части людей вне рынка труда. В то же время краткосрочная безработица сокращается, особенно среди тех, кто ищет работу менее 5 месяцев. Среди молодых людей от 15 до 24 лет уровень безработицы составил 9,4%. Это минимальное значение за последние 18 лет, что подчеркивает общий тренд улучшения ситуации на рынке труда для молодежи. Однако при этом доля молодых людей среди всех безработных остается заметной – 6200 человек, или 9,3%. Их число снизилось по сравнению с предыдущими периодами, но молодежная группа остается чувствительной к изменениям экономической конъюнктуры. Отдельным трендом стало увеличение числа людей, имеющих дополнительную работу. Таких в первом квартале было 57 тысяч человек, или 6,5% занятых. За год их число выросло на 10%, а за квартал более чем на четверть. Чаще всего речь идет о занятости до 10 часов в неделю, что указывает на рост частичной и гибкой занятости как способа компенсации доходов. Женщины, чаще мужчин, совмещают несколько работ. Почти треть жителей, или 31,3%, остаются экономически неактивными, не работают и не ищут работу. Хотя за год их число немного снизилось, в квартальном сравнении снова выросло более чем на 10 тысяч человек. В возрастной группе от 20 до 64 лет неактивными остаются 16,6% населения. Это отражает сокращающуюся структурную проблему вовлечения части трудоспособных жителей в рынок труда. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Randevu. Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На этой неделе в Риге стартует прием в 10 классы. Далее об этом и других событиях более подробно. Прием заявок на поступление в 10 классы рижских школ начнется 27 июня и продлится не менее 5 календарных дней. Решение начать прием позже, чем в предыдущие годы, принято с учетом внешних угроз, возникших в других муниципалитетах Латвии. Из-за этого многие школьники получат результаты централизованных экзаменов позднее обычного. В самоуправлении сообщили, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы утвердил внутренние правила, определяющие порядок зачисления учащихся в 10 классы общеобразовательных программ рижских школ, а также порядок приема на свободные места в 11 и 12 классах в 2026-2027 учебном году. Прием в 10 классы и на вакантные места в старших классах будет проходить на конкурсной основе. Каждое учебное заведение 22 мая опубликовало собственные правила приема на своих сайтах. Общая информация по всем школам доступна в рижском каталоге учебных заведений. До 2 июня школы также разместят информацию о свободных местах в 11-12 классах. Подать заявление можно будет в электронном виде через портал latvia.gov.lv, а также лично в центрах обслуживания жителей Риги и в выбранной школе, если заявление подается только в одно конкретное учебное заведение. Всего в этом году 54 рижские средние школы, включая 6 госгимназий, планируют открыть 10 классы. Всего предусмотрено до 4500 мест для новых учеников. Учитывая частое оповещение по сотовой сети о возможной угрозе в воздушном пространстве, несколько учебных заведений Резекне приняли решение с 25 по 31 мая организовать учебный процесс удаленно или частично удаленно, сообщили в городском самоуправлении. В Резекненской второй средней школе для учащихся 4-х, 8-х и 10-х, 11-х классов учебный процесс будет организован удаленно. В Резекненской третьей основной школе ученики с 3 по 9 класс будут учиться частично удаленно. Очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся с 5 по 12 классы обучение будет организовано частично дистанционно, очно будут проходить централизованные экзамены, комбинированные работы, внеклассные мероприятия и консультации. Остальные школы решили обеспечить учебный процесс в обычном порядке. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Майнейгос обстаклёс под истуригаке дзим.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Партии разделили сферы ответственности в будущем правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно. Четыре партии, которые под руководством Андриса Кульбергса от объединенного списка пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщил кандидат в премьер-министры Кульбергс. Планируется, что политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют политики нового единства. Национальное объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. Союз зеленых и крестьян фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кульбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр Вика Селиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес. Кульбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно. Подход к процессу был таким, чтобы каждая партия в правительстве получила равноценную ответственность и в нем не было заложено никакой напряженности. В оставшиеся до выборов в Сейм месяце напряженности и интриги не нужны. И они не должны быть заложены в самом основании правительства. Кульбергс вновь назвал приоритетами нового правительства безопасности и проведения предстоящих выборов. Ожидается, что завтра в полдень Кульбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. В середине этой недели в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер. Во многих местах ожидаются дожди, а температура воздуха будет не характерно низкой для конца мая, прогнозируют синоптики. В ночь на вторник во многих местах пройдут дожди, осадки ожидаются в основном на севере Курзема, в Земгале и Риге. Днем местами пройдут кратковременные дожди, западный и северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Ночью местами в северо-восточной части страны воздух остынет до плюс 6. Максимальная температура днем составит плюс 15, плюс 20 градусов. В среду и четверг северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду. Временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше осадков будет в восточной части страны, а самая сухая погода ожидается на западе Курзема. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 11, плюс 15 градусов. В пятницу погода начнет понемногу улучшаться, по-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце недели, когда ветер станет слабее, увеличится риск заморозков, а воскресенье может стать самым теплым днем этой недели. По текущим прогнозам, первую неделю июня погоду будет определять циклон. Ожидается дождливая погода и умеренная температура. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: 106 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латгальские туристические предприятия указали на критическую ситуацию в отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму. Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туротрасли Латгальского региона, а также самоуправлений в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгала, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона. Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии, повторяющиеся инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы. Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%, пишет ассоциация. Также отменяются корпоративные мероприятия, школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгалы. Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгалы из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны, туробъекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%. Эти факторы создают предпосылки для банкротства, увольнения сотрудников. Туристическая отрасль Латгалы сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Летний сезон 2026 года в Латгале фактически уничтожен, заявляют в организации. Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туробъектов в Латгале – это не просто локальная проблема одного региона. Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг, занятость в регионе в целом, указывают в организации. Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку пустое и экономически ослабленное приграничье – это риск государственного масштаба. Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии. Требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе, призывает ассоциация. Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав по аналогии со временем COVID-19 или кризиса энергоресурсов компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью. Также необходимо координируемая Латвийским агентством инвестиций и развития и финансируемая государством компания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгала – безопасное и гостеприимное направление. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, столбики термометров поднимутся до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Президент видит потенциал для утверждения правительства на этой неделе. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии кабинету министров под руководством Андреса Кулбергса, допустил президент Эдгар Ринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Президент рассказал, что Кулбергс ознакомил его с проектом декларации будущего кабинета министров о предстоящих задачах. Также кандидат в премьер-министра ознакомил с распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. Президент заявил, что достигнут существенный прогресс, чтобы Кулбергс мог двигаться дальше с формированием правительства. Ринкевич признал, что во время переговоров не обсуждались конкретные персонали, которые войдут в следующий кабинет министров. Однако работа над этим ведется. Не вижу существенных препятствий, чтобы они стали известны совсем скоро, самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны, сказал президент. По словам Ринкевича, несмотря на прежний скепсис, то, что Кулбергс сейчас сделал и выполнил за очень короткое время, заслуживает одобрения. Президент признал, что это было нелегкое время и сложный процесс. Также Ринкевич поблагодарил политические партии, поскольку, по его мнению, отношение к процессу было ответственным и конструктивным. Президент добавил, что не питает никаких иллюзий, поскольку работа не будет простой, все хорошо понимают, что проблем много. Он подчеркнул, что правительство должно быть правомочным как по вопросам, неквалифицированным как государственная тайна или ограниченного доступа, так и по вопросам, которые таковыми являются. Ринкевич уверен, что новое правительство будет правомочным с первого дня работы. Он пояснил, что вопросы, касающиеся гостайны и допуска к гостайне, были важным аспектом, который учитывался при выборе того или иного кандидата на пост министра. Президент признал, что работа этого правительства будет проходить в сложных условиях. Ринкевич указал, что, соблюдая принцип политического нейтралитета, он будет внимательно следить и, где необходимо, напоминать обществу, а также самому себе, Сейму, политическим партиям и правительству о том, где все же есть границы, которые следует соблюдать. Физические и юридические лица Латвии в виде переводов в третьи страны наибольшие суммы в прошлом году перечислили в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщил Банк Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро. Это на 20,9% больше, чем годом ранее. В Норвегию в 2025 году было переведено 998 миллионов 635 тысяч евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в прошлом году вырос на 10,9%, составив 909 миллионов 926 тысяч евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии без учета криптовалют также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция, Сингапур. В частности, общая сумма переводов в Украину в 2025 году выросла на 2,6%, составив 483 миллиона 584 тысячи евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, столбики термометров поднимутся до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах

0: Ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый, во второй половине дня северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
4: Go! Goodyear!
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari.
6: Randevu.
5: Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.
6: Randevu.
5: Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Mix FM. Mix FM. Radio numer 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numer 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Партии разделили сферы ответственности в будущем правительстве. Далее об этом и других событиях более подробно. Четыре партии, которые под руководством Андриса Кульбергса от объединенного списка пытаются сформировать новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут завтра. После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем сообщил кандидат в премьер-министры Кульбергс. Планируется, что политики объединенного списка возглавят Министерство финансов, юстиции и умного управления регионального развития. Все эти министерства в настоящее время возглавляют политики нового единства. Национальное объединение возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел и климата и энергетики. Союз зеленых и крестьян фактически сохранит свои нынешние позиции, уступив руководство только Министерством климата и энергетики. Эта партия сохранит пост председателя Сейма, а также возглавит Министерство экономики, благосостояния и земледелия. В свою очередь, новое единство сохранит за собой надзор за сферами иностранных дел и здравоохранения, а также ему придется возглавить Министерство обороны и сообщения, в ведении которых в последние месяцы было больше всего публично обсуждаемых проблем. Кульбергс не раскрыл, может ли пост министра обороны занять нынешний премьер-министр, Вика Селиня, которая в последнее время проявляла к этому интерес. Кульбергс неоднократно подчеркивал, что время, отведенное на формирование правительства, было коротким и создать правительство было почти невозможно, однако оказалось, что невозможное возможно, если все работают конструктивно. Подход к процессу был таким, чтобы каждая партия в правительстве получила равноценную ответственность и в нем не было заложено никакой напряженности. В оставшиеся до выборов в Сейм месяце напряженности и интриги не нужны. И они не должны быть заложены в самом основании правительства. Кульбергс вновь назвал приоритетами нового правительства безопасности и проведения предстоящих выборов. Ожидается, что завтра в полдень Кульбергс сможет назвать лиц, которые займут конкретные министерские посты. В середине этой недели в Латвии будет дуть сильный северо-западный ветер. Во многих местах ожидаются дожди, а температура воздуха будет не характерно низкой для конца мая, прогнозируют синоптики. В ночь на вторник во многих местах пройдут дожди, осадки ожидаются в основном на севере Курзема, в Земгале и Риге. Днем местами пройдут кратковременные дожди, западный и северо-западный ветер порывами будет дуть со скоростью до 10-15 метров в секунду. Ночью местами в северо-восточной части страны воздух остынет до плюс 6. Максимальная температура днем составит плюс 15, плюс 20 градусов. В среду и четверг северо-западный ветер в порывах усилится до 15-20 метров в секунду. Временами будет идти дождь, местами ожидаются град и грозы. Больше осадков будет в восточной части страны, а самая сухая погода ожидается на западе Курзема. Максимальная температура воздуха составит всего плюс 11, плюс 15 градусов. В пятницу погода начнет понемногу улучшаться, по-прежнему будет дуть порывистый северо-западный ветер. В конце недели, когда ветер станет слабее, увеличится риск заморозков. А воскресенье может стать самым теплым днем этой недели. По текущим прогнозам, первую неделю июня погоду будет определять циклон. Ожидается дождливая погода и умеренная температура. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньяс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. На северо-востоке страны облачность уменьшится. Во многих местах ожидаются дожди, ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на северо-востоке местами плюс 6. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, осадки маловероятны. Ветер слабый во второй половине дня, северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Латгальские туристические предприятия указали на критическую ситуацию в отрасли. Далее об этом и других событиях более подробно. Латгальская ассоциация туризма в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму. Ассоциация пишет, что обращается от имени предпринимателей туротрасли Латгальского региона, а также самоуправлений в связи с критической и стремительно обострившейся ситуацией, которая в настоящее время напрямую угрожает экономической стабильности Латгала, предпринимательской среде и дальнейшему развитию Латгальского региона. Поставщики туристических услуг указывают, что события последних недель у восточной границы Латвии, повторяющиеся инциденты с дронами, регулярные предупреждения об угрозе воздушному пространству, активизация истребителей НАТО и доминирующая в публичном пространстве кризисная коммуникация привели к тяжелым последствиям для туристической отрасли Латгалы. Эти последствия уже катастрофические, так как иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирование. Уже сейчас количество отмененных бронирований достигает 60%, пишет ассоциация. Также отменяются корпоративные мероприятия, школьные экскурсии. Ассоциация утверждает, что отдельные самоуправления ввели запрет для своих школьников на посещение Латгалы. Организация пришла к выводу, что жители Латвии предпочитают не посещать Латгалы из-за опасений за свою безопасность, в результате чего гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны, туробъекты переживают драматическое падение числа бронирований прямо перед началом летнего сезона. Количество бронирований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось на 40%. Эти факторы создают предпосылки для банкротства, увольнения сотрудников. Туристическая отрасль Латгалы сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое тревожное сокращение числа туристов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Сезон 2026 года в Латгале фактически уничтожен, заявляют в организации. Ассоциация отмечает, что простой гостиниц, гостевых домов и туробъектов в Латгале – это не просто локальная проблема одного региона. Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, общественное питание, поставщиков транспортных услуг, занятость в регионе в целом, указывают в организации. Члены ассоциации убеждены, что поддержание экономической стабильности в приграничье Латгалии является вопросом национальной безопасности, поскольку пустое и экономически ослабленное приграничье – это риск государственного масштаба. Поэтому удержание местных предпринимателей в регионе является стратегическим интересом Латвии. Требуем от ответственных министерств срочно внедрить специальные инструменты поддержки, которые обеспечат сохранение предприятий туристической отрасли и сферы гостеприимства в регионе, призывает ассоциация. Местные предприниматели требуют целевые дотации на оборотные средства, создав по аналогии со временем COVID-19 или кризиса энергоресурсов компенсационный механизм для тех предприятий Латгальского региона, чей оборот упал из-за ситуации с безопасностью. Также необходима координируемая Латвийским агентством инвестиций и развития и финансируемая государством компания для внутреннего и внешнего рынка, которая развеет мифы и подтвердит, что Латгала – безопасное и гостеприимное направление. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, столбики термометров поднимутся до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Президент видит потенциал для утверждения правительства на этой неделе. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм на этой неделе мог бы принять решение о доверии кабинету министров под руководством Андреса Кулбергса, допустил президент Эдгар Ринкевич после встречи с Кулбергсом в Рижском замке. Президент рассказал, что Кулбергс ознакомил его с проектом декларации будущего кабинета министров о предстоящих задачах. Также кандидат в премьер-министры ознакомил с распределением ответственности между партиями и очертаниями коалиции. Президент заявил, что достигнут существенный прогресс, чтобы Кулбергс мог двигаться дальше с формированием правительства. Ринкевич признал, что во время переговоров не обсуждались конкретные персонали, которые войдут в следующий кабинет министров. Однако работа над этим ведется. Не вижу существенных препятствий, чтобы они стали известны совсем скоро, самое позднее, в течение завтрашнего дня, когда все потенциальные кандидаты на посты министров будут известны, сказал президент. По словам Ринкевича, несмотря на прежний скепсис, то, что Кулбергс сейчас сделал и выполнил за очень короткое время, заслуживает одобрения. Президент признал, что это было нелегкое время и сложный процесс. Также Ринкевич поблагодарил политические партии, поскольку, по его мнению, отношение к процессу было ответственным и конструктивным. Президент добавил, что не питает никаких иллюзий, поскольку работа не будет простой, все хорошо понимают, что проблем много. Он подчеркнул, что правительство должно быть правомочным как по вопросам, не квалифицированным как государственная тайна или ограниченного доступа, так и по вопросам, которые таковыми являются. Ринкевич уверен, что новое правительство будет правомочным с первого дня работы. Он пояснил, что вопросы, касающиеся гостайны и допуска к гостайне, были важным аспектом, который учитывался при выборе того или иного кандидата на пост министра. Президент признал, что работа этого правительства будет проходить в сложных условиях. Ринкевич указал, что, соблюдая принцип политического нейтралитета, он будет внимательно следить и, где необходимо, напоминать обществу, а также самому себе, Сейму, политическим партиям и правительству о том, где все же есть границы, которые следует соблюдать. Физические и юридические лица Латвии в виде переводов в третьи страны наибольшие суммы в прошлом году перечислили в Великобританию, Норвегию и Швейцарию, сообщил Банк Латвии. Объем платежей в Великобританию в 2025 году составил 5 миллиардов 150 миллионов евро. Это на 20,9% больше, чем годом ранее. В Норвегию в 2025 году было переведено 998 миллионов 635 тысяч евро, что на 1,5% больше по сравнению с 2024 годом. Объем платежей в Швейцарию в прошлом году вырос на 10,9%, составив 909 миллионов 926 тысяч евро. В первую десятку третьих стран по объему платежей из Латвии без учета криптовалют также входят США, Китай, Украина, Россия, Гонконг, Турция, Сингапур. В частности, общая сумма переводов в Украину в 2025 году выросла на 2,6%, составив 483 миллиона 584 тысячи евро. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, северо-западный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге во вторник облачность рассеется, столбики термометров поднимутся до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance